0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

101.6 FM. Алиса Плюс.

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 13 июля. Сегодня в течение всего дня ожидается переменная облачность и летняя температура воздуха плюс 21 градус ранним утром до плюс 27 градусов во второй половине дня. Доминировать будет северный ветер в порывах не превышая 8 метров в секунду. И начиная с середины дня и до позднего вечера переменная облачность принесет нам осадки в виде дождя. Самый интенсивный дождь ожидается в конце рабочего дня.

0: добрым утром!
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

ближайшем выпуске новостей. С Нового года сокращать сеть региональных автобусных маршрутов в Латвии не планируют. В первый день приемной кампании в вузы страны было подано более 2200 заявлений. С 14 июля на время ремонтных работ ограничат движение на Свенском мосту. В 11 домах Даугавпилса обеспечена доступность среды для людей с инвалидностью. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Поросль, дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с учетом

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.
2: По дороге пустой.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро, в студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Коротко о главном. С Нового года сокращать сеть региональных автобусных маршрутов в Латвии не планируют. В первый день приемной кампании в вузы страны было подано более 2200 заявлений. С 14 июля на время ремонтных работ ограничат движение на Свенском мосту. В 11 домах Даугавпилса обеспечена доступность среды для людей с инвалидностью. Далее подробнее об этих новостях. С Нового года сеть маршрутов регионального общественного транспорта в Латвии предусмотрено сохранить в прежнем объеме. Об этом сообщил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинч. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год. Специалисты анализируют данные, чтобы определить, где можно оптимизировать рейсы и сократить расходы. Также продолжаются обсуждения о возможном дополнительном финансировании общественного транспорта. В автотранспортной дирекции отмечают, что коммерческие маршруты не смогут заменить общественный транспорт сразу. Для этого потребуется время и перестройка всей маршрутной сети. В первый день после старта единой электронной приемной кампании в 8 вузов Латвии было подано 2219 заявлений на программы бакалавриата. Больше всего желающих поступить в Латвийский университет. На втором месте по числу заявлений Рижский технический университет, на третьем – Латвийский университет бионаук и технологий. Электронная подача заявлений через портал latvia.lv продлится до 20 июля, а лично документы можно будет подать с 14 по 20 число июля. Результаты первого этапа конкурса планируют объявить 27 июля. Завтра и 15 июля на Свенском мосту через Даугаву пройдут ремонтные работы по восстановлению асфальтового покрытия и ремонту деформационных швов. Движение по мосту не будет перекрыто, однако водителям следует учитывать временные ограничения движения и возможное его замедление в зоне работ на объезде Даугавпилса. Водителей призывают заранее планировать маршруты и рассчитывать на дополнительное время в пути. Информация об организации движения и возможных изменениях во время строительных работ будет уточнена перед началом работ. В Даугавпилсе завершилась реализация проекта «Обеспечение доступности жилищной среды для людей с инвалидностью». В рамках проекта один частный дом и 10 квартир были адаптированы для жителей с нарушениями опорно-двигательных функций, чтобы улучшить условия их повседневной жизни, доступ к услугам и возможности трудоустройства. В домах установили 4 подъемника, построили пандусы и сделали специальные подъездные конструкции. Кроме того, в 6 жилых помещениях были оборудованы санитарные помещения. Общая стоимость проекта составила почти 244 тысячи евро. Большую часть финансирования обеспечил Фонд восстановления Европейского Союза. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 13 июля. Сегодня в течение всего дня ожидается переменная облачность и летняя температура воздуха плюс 21 градус ранним утром до плюс 27 градусов во второй половине дня. Доминировать будет северный ветер в порывах не превышая 8 метров в секунду. И начиная с середины дня и до позднего вечера переменная облачность принесет нам осадки в виде дождя. Самый интенсивный дождь ожидается в конце рабочего дня.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
2: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей

0: Лидией Брестской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК Форштадт. В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
2: Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: ближайшем выпуске новостей. Жители Латвии призывают записываться на зимний курс подготовки резервистов. Госагентство социального страхования напоминает, когда сохраняется семейное пособие после 16 лет. Даугавпилс не готов принять Гривский корпус Даугавгривской тюрьмы без средств на восстановление. В Даугавпилсе повторно объявлен конкурс на обустройство убежищ. Полный выпуск слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» предприниматель Айгар Зимелес рассказал, как солнечные панели работают уже после установки и какие выводы он сделал за несколько лет их использования. По словам гостя программы, солнечная станция не требует сложного ежедневного обслуживания. Основная регулярная задача – следить за состоянием панелей и при необходимости очищать их, особенно перед началом активного сезона. Это можно сделать с помощью специальных средств. Если панели расположены на земле, соответственно, доступ к ним проще. Ну а если на крыше, нужно учитывать высоту и безопасность работ. При этом Айгар Зимелес отдельно подчеркнул, что эксплуатация солнечных панелей в целом проще, чем обслуживание некоторых других решений, например, малых ветровых установок. Но это не значит, что о системе можно совсем забыть. Ее нужно понимать, отслеживать и оценивать результаты. Одним из важных выводов для предпринимателя стала роль аккумуляторов. По его словам, если бы сегодня он снова принимал решение об установке, то, вероятно, выбрал бы систему меньшей мощности, но сразу с возможностью накопления энергии. Это позволило бы эффективнее использовать собственную электроэнергию и меньше зависеть от покупки электричества из сети. Гость программы также отметил, что рынок технологий очень быстро меняется. То, что несколько лет назад казалось слишком дорогим или даже почти фантастическим, сегодня становится все более реальным. В программе он упомянул интерес к накопителям энергии и к водородным технологиям, которые в перспективе, по его мнению, могут стать частью более широкой энергетической системы. Говоря о сроке службы солнечных панелей, Айгар Зимелес отметил, что обычно расчеты строятся примерно на 25 лет. При этом важно понимать, за это время технологии будут развиваться, эффективность новых решений может вырасти, а у владельца может появиться желание модернизировать систему или адаптировать ее под изменившееся потребление. В конце разговора гость программы дал практический совет тем, кто только думает о солнечных панелях. Начинать нужно с расчета и общения. По его словам, сегодня существуют инструменты, которые позволяют каждому посмотреть свое потребление и смоделировать возможный результат. А для предпринимателей, фермеров и соседних хозяйств особенно важна коммуникация между собой. Иногда совместные решения могут оказаться намного эффективнее, чем отдельные проекты. Таким образом, опыт Айгара Зимелеса показывает, солнечные панели – это не разовая покупка оборудования, а часть более широкой стратегии управления энергией. И чем лучше человек понимает свои потребности, тем точнее он может выбрать решение для своего будущего. Полную же версию программы с участием предпринимателя Айгара Зимелеса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли?

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29-62-11-93, 29-62-11-93.

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Коротко о главном. Жители Латвии призывают записываться на зимний курс подготовки резервистов. Госагентство социального страхования напоминает, когда сохраняется семейное пособие после 16 лет. Даугавпилс не готов принять Гривский корпус Даугавгривской тюрьмы без средств на восстановление. В Даугавпилсе повторно объявлен конкурс на обустройство убежищ. Далее подробнее об этих новостях. Национальные вооруженные силы приглашают граждан Латвии в возрасте от 18 до 60 лет подать заявку на зимний курс базовой военной подготовки резервистов. Это возможность добровольно освоить военные навыки и внести свой вклад в укрепление безопасности страны. Курс пройдет с 27 февраля по 20 марта 2027 года в Алуксне. На время обучения резервистов обеспечат проживанием в казармах или полевых условиях, формой, питанием, необходимым снаряжением и инвентарем. За каждый день подготовки предусмотрена компенсация в размере 41 евро и 75 евроцентов. Подать заявку можно до 3 августа на единой платформе рекрутирования www.klustikaravirs.lv. Госагентство социального страхования напоминает, что государственное семейное пособие на ребенка старше 16 лет продолжают выплачивать, если он учится в общеобразовательной школе, профессиональном учебном заведении или на дневном отделении вуза. После окончания 9 класса выплаты сохраняются до 30 сентября. Если ребенок продолжает учебу, пособие продлевается автоматически на основании данных Министерства образования, а выплаты продолжат и после 1 октября. Справку из учебного заведения приносить не нужно. После планируемого закрытия Гривского корпуса Даугавгривской тюрьмы в Даугавпилсе остается открытым вопрос дальнейшей судьбы этого исторического комплекса, являющегося частью Даугавпилсской крепости. Министерство юстиции рассматривает возможность безвозмездной передачи объекта самоуправлению, однако городские власти готовы принять его лишь при условии, что появятся реальные финансовые возможности для его восстановления. Комплекс расположен на территории Даугавпилсской крепости, одного из наиболее значимых памятников фортификационной архитектуры Европы. Именно поэтому городские власти считают приоритетом сохранение исторического наследия и восстановление оригинальных сооружений. 28 июня Даугавпилсское самоуправление повторно объявило процедуру закупки по адаптации объектов для нужд гражданской обороны. Закупка предусматривает разработку строительной документации, выполнение строительных работ и авторский надзор для обустройства убежищ третьей категории в существующих зданиях. Предыдущая закупка завершилась без результата, так как на нее не поступило ни одного предложения. В рамках проекта планируется адаптировать помещения в уже существующих зданиях под убежище третьей категории, где будет обеспечено электроснабжение, освещение, вентиляция, а также соблюдение санитарных и гигиенических требований. Также при обустройстве будут учитывать потребности людей с ограниченными возможностями передвижения. Стоимость проекта составляет более 458 тысяч евро. Большую часть финансирования обеспечит Европейский фонд регионального развития. Предложения от участников конкурса принимаются до 30 июля. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 13 июля. Сегодня в течение всего дня ожидается переменная облачность и летняя температура воздуха плюс 21 градус ранним утром до плюс 27 градусов во второй половине дня. Доминировать будет северный ветер в порывах не превышая 8 метров в секунду. И начиная с середины дня и до позднего вечера переменная облачность принесет нам осадки в виде дождя. Самый интенсивный дождь ожидается в конце рабочего дня.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупаем металлолом дорого. Черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: Металлолом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха? Семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitētāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. līdz 23. jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654 40 560.

ближайшем выпуске новостей. С Нового года сокращать сеть региональных автобусных маршрутов в Латвии не планируют. В первый день приемной кампании в вузы страны было подано более 2200 заявлений. С 14 июля на время ремонтных работ ограничат движение на Свенском мосту. В 11 домах Даугавпилса обеспечена доступность среды для людей с инвалидностью. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиси Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. Коротко о главном. С Нового года сокращать сеть региональных автобусных маршрутов в Латвии не планируют. В первый день приемной кампании в вузы страны было подано более 2200 заявлений. С 14 июля на время ремонтных работ ограничат движение на Свенском мосту. В 11 домах Даугавпилса обеспечена доступность среды для людей с инвалидностью. Далее подробнее об этих новостях. С Нового года сеть маршрутов регионального общественного транспорта в Латвии предусмотрено сохранить в прежнем объеме. Об этом сообщил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинч. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год. Специалисты анализируют данные, чтобы определить, где можно оптимизировать рейсы и сократить расходы. Также продолжаются обсуждения о возможном дополнительном финансировании общественного транспорта. В автотранспортной дирекции отмечают, что коммерческие маршруты не смогут заменить общественный транспорт сразу. Для этого потребуется время и перестройка всей маршрутной сети. В первый день после старта единой электронной приемной кампании в 8 вузов Латвии было подано 2219 заявлений на программы бакалавриата. Больше всего желающих поступить в Латвийский университет. На втором месте по числу заявлений Рижский технический университет, на третьем Латвийский университет бионаук и технологий. Электронная подача заявлений через портал latvia.lv продлится до 20 июля, а лично документы можно будет подать с 14 по 20 число июля. Результаты первого этапа конкурса планируют объявить 27 июля. Завтра и 15 июля на Свенском мосту через Даугаву пройдут ремонтные работы по восстановлению асфальтового покрытия и ремонту деформационных швов. Движение по мосту не будет перекрыто, однако водителям следует учитывать временные ограничения движения и возможное его замедление в зоне работ на объезде Даугавпилса. Водителей призывают заранее планировать маршруты и рассчитывать на дополнительное время в пути. Информация об организации движения и возможных изменениях во время строительных работ будет уточнена перед началом работ. В Даугавпилсе завершилась реализация проекта «Обеспечение доступности жилищной среды для людей с инвалидностью». В рамках проекта один частный дом и 10 квартир были адаптированы для жителей с нарушениями опорно-двигательных функций, чтобы улучшить условия их повседневной жизни, доступ к услугам и возможности трудоустройства. В домах установили 4 подъемника, построили пандусы и сделали специальные подъездные конструкции. Кроме того, в 6 жилых помещениях были оборудованы санитарные помещения. Общая стоимость проекта составила почти 244 тысячи евро. Большую часть финансирования обеспечил Фонд восстановления Европейского Союза. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 13 июля. Сегодня в течение всего дня ожидается переменная облачность и летняя температура воздуха плюс 21 градус ранним утром до плюс 27 градусов во второй половине дня. Доминировать будет северный ветер в порывах не превышая 8 метров в секунду. И начиная с середины дня и до позднего вечера переменная облачность принесет нам осадки в виде дождя. Самый интенсивный дождь ожидается в конце рабочего дня.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. MD Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. MD Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32. Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-080.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас, 12, предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас, 12.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-80.

8 654 333 88. Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63. Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Жители Латвии призывают записываться на зимний курс подготовки резервистов. Госагентство социального страхования напоминает, когда сохраняется семейное пособие после 16 лет. Даугавпилс не готов принять Гривский корпус Даугавгривской тюрьмы без средств на восстановление. В Даугавпилсе повторно объявлен конкурс на обустройство убежищ. Полный выпуск слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

хватает цвета или измерения, и не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Коротко о главном. Жители Латвии призывают записываться на зимний курс подготовки резервистов. Госагентство социального страхования напоминает, когда сохраняется семейное пособие после 16 лет. Даугавпилс не готов принять Гривский корпус Даугавгривской тюрьмы без средств на восстановление. В Даугавпилсе повторно объявлен конкурс на обустройство убежищ. Далее подробнее об этих новостях. Национальные вооруженные силы приглашают граждан Латвии в возрасте от 18 до 60 лет подать заявку на зимний курс базовой военной подготовки резервистов. Это возможность добровольно освоить военные навыки и внести свой вклад в укрепление безопасности страны. Курс пройдет с 27 февраля по 20 марта 2027 года в Алуксне. На время обучения резервистов обеспечат проживанием в казармах или полевых условиях, формой, питанием, необходимым снаряжением и инвентарем. За каждый день подготовки предусмотрена компенсация в размере 41 евро и 75 евроцентов. Подать заявку можно до 3 августа на единой платформе рекрутирования www.klustikaravirs.lv. Госагентство социального страхования напоминает, что государственное семейное пособие на ребенка старше 16 лет продолжают выплачивать, если он учится в общеобразовательной школе, профессиональном учебном заведении или на дневном отделении вуза. После окончания 9 класса выплаты сохраняются до 30 сентября. Если ребенок продолжает учебу, пособие продлевается автоматически на основании данных Министерства образования, а выплаты продолжат и после 1 октября. Справку из учебного заведения приносить не нужно. После планируемого закрытия Гривского корпуса Даугавгривской тюрьмы в Даугавпилсе остается открытым вопрос дальнейшей судьбы этого исторического комплекса, являющегося частью Даугавпилсской крепости. Министерство юстиции рассматривает возможность безвозмездной передачи объекта самоуправлению, однако городские власти готовы принять его лишь при условии, что появятся реальные финансовые возможности для его восстановления. Комплекс расположен на территории Даугавпилсской крепости, одного из наиболее значимых памятников фортификационной архитектуры Европы. Именно поэтому городские власти считают приоритетом сохранение исторического наследия и восстановление оригинальных сооружений. 28 июня Даугавпилсское самоуправление повторно объявило процедуру закупки по адаптации объектов для нужд гражданской обороны. Закупка предусматривает разработку строительной документации, выполнение строительных работ и авторский надзор для обустройства убежищ третьей категории в существующих зданиях. Предыдущая закупка завершилась без результата, так как на нее не поступило ни одного предложения. В рамках проекта планируется адаптировать помещения в уже существующих зданиях под убежище третьей категории, где будет обеспечено электроснабжение, освещение, вентиляция, а также соблюдение санитарных и гигиенических требований. Также при обустройстве будут учитывать потребности людей с ограниченными возможностями передвижения. Стоимость проекта составляет более 458 тысяч евро. Большую часть финансирования обеспечит Европейский фонд регионального развития. Предложения от участников конкурса принимаются до 30 июля. В студии с новостями был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 13 июля. Сегодня в течение всего дня ожидается переменная облачность и летняя температура воздуха плюс 21 градус ранним утром до плюс 27 градусов во второй половине дня. Доминировать будет северный ветер в порывах не превышая 8 метров в секунду. И начиная с середины дня и до позднего вечера переменная облачность принесет нам осадки в виде дождя. Самый интенсивный дождь ожидается в конце рабочего дня.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUCS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUCS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Акционерное общество «Латвийская кредитная полизибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто

0: Это превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
4: Алиса Плюс.

Солнце плёнку засветит, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я всё жду тебя в лесу.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В Латвии лето невозможно представить без прогулок по лесу. Кто-то отправляется за грибами, кто-то за ягодами, а кто-то просто подышать свежим воздухом. Но вместе с этим важно помнить – у клещей нет выходных. Они активны не только в лесах, но и в парках, садах, на некошенных лугах и даже на вашем дачном участке. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные рекомендации будут от специалистов Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии. И они напоминают, что в этом году в стране выросло количество случаев болезни Лайма, поэтому к прогулкам на природе стоит относиться особенно внимательно. Перед походом в лес или на луг надевайте светлую одежду с длинными рукавами, а брюки лучше заправить в носки или сапоги. Используйте средства защиты от клещей и во время прогулки периодически осматривайте одежду. После возвращения домой обязательно проверьте все тело, волосы и одежду. Не забудьте осмотреть и домашних питомцев. Клещи нередко попадают в дом именно на шерсти собак и кошек. И если клещ все же присосался, его нужно удалить как можно скорее и доставить на проверку в лабораторию. Специалисты также напоминают, что самым надежным способом защиты от клещевого энцефалита остается своевременная вакцинация. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая прогулка по лесу приносит только полные корзины грибов и ягод, а не поводы для обращения к врачу.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.
2: Кажется,

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Вот такое лето лично я очень даже люблю. Доброго дня, уважаемые слушатели! 12 часов и 3 минуты 1-го. 13 июля на календаре понедельник. И рабочая неделя началась с солнечной и по-летнему жаркой погоды. Если кому-то сегодня повезло оказаться у воды, ну а вдруг? Или словить лучи солнца, солнечные ванны, позагорать или просто наслаждаться этим днем без рабочих задач. Знайте, что мы все мысленно с вами, конечно, и ближе к вечеру, быть может, обязательно присоединимся, если вы сейчас на работе. И есть возможность слушать радио Алиса Плюс. Мы желаем всем вам легкого, продуктивного в то же время дня. А с любимой музыкой, согласитесь, даже самые серьезные задачи, они решаются чуть быстрее. Если вы за рулем доброго пути, зеленых светофоров, а если сегодня есть повод для праздника, не сомневайтесь, мы скоро о нем узнаем и обязательно добавим вам еще немного солнца. На волнах радио Алиса Плюс начинается традиционная программа поздравлений. 3 часа вашей любимой музыки. Приветов, поздравлений и хорошего настроения. 654-2500. Звонить в прямой эфир, контактный номер телефона, принимающий исключительно ваши звонки. 20-20-10-16. Пишите нам в СМС, в WhatsApp и в Вайбере. А еще оставляйте заявки на сайте alisaplus.lv. Ну а я у микрофона Юлия Сергачева с удовольствием присоединюсь к вашим хорошим моментам этого дня. Легкого всем понедельника и улетаем в него, как всегда, с песней.

0: Тема поздравлений.
1: И песня, само собой, будет праздничная. Из Англии прилетело пожелание. По какому поводу оно прилетело? Это день рождения. Добрый день, любимый город Даугавпилс. Из Англии всем привет. И в этот замечательный день я хочу поздравить, пишет Наталья, моего мужа Самира. У него сегодня день рождения. С праздником, любимый. С твоим праздником, с твоим днем. В этот день особенный хочу пожелать тебе всего, что действительно важно. Богатырского крепкого здоровья, чтобы никакие невзгоды не были тебе страшны. Внутренней гармонии, чтобы всегда ты находил верное решение. И нашей семье финансового благополучия, чтобы ни в чем и никогда не знать нужды. Спасибо хочу сказать тебе за нашу семью, за твою мудрость, за терпение. Знай, что мое сердце всегда будет твоим надежным тылом, а любовь – самым верным ориентиром. И песню, пожалуйста, Алиса Плюс, организуйте такую веселенькую. Мамалюба, давай-давай. А вот нравятся мне понедельники, особенно когда такие песни в эфире звучат. Но самое главное, Самир, сегодня праздничный день для вашей семьи, для вас в первую очередь. Пусть счастью всегда будет место, и оно с каждым днем лишь масштабируется. Будьте здоровы!

Наталья, по скриптум вижу многоточие в вашем предложении. Еще не всем близким и родным разосланы были приветы. И очень хотелось бы, Алиса Плюс, если это есть, если есть время, конечно, есть время до 3 часов дня. Отправьте привет любимой тете Анастасии. Анастасия Дрозд, ловить привет из Оксфорда от Натальи. Доброго вам здоровья и хорошего настроения. А солнышко сегодня способствует этому точно.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
2: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana top kārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Nitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
5: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
8: Дорогую и любимую маму, бабушку, свекровь и сватью Ольгу Ивановну Дубовскую поздравляем с днем рождения, Ольга Ивановна. А количество желающих поздравить с праздником, оно не маленькое. Сын Андрей, невестка Света, внуки Дарина, Денис и сватья Надежда. Еще и наш скромный коллектив «Радио Алиса Плюс». Мы поздравляем вас с праздником, с днем рождения, пишут ваши близкие. Мамочка, ты наша любимая. Столько ролей в жизни у тебя. Каждый день пусть будет только краш. Обнимаем мы тебя, любя. Ты совсем справляешься отлично. Лучше мамы просто не найти. Как свекрови я медаль вручаю лично. Любят внуки к бабушке прийти. Пожелаем мы сегодня здоровья, веры. Добрые слова все шлем тебе. В жизни обходи легко барьеры. Пусть всегда везет тебе в судьбе. С днем рождения, уважаемая именинница Ольга Ивановна. А еще ваш праздник персональный семья решила украсить цветами. Подарим вам сейчас цветы, но с поводом. Ведь есть причина. Желаем 1000 причин для счастья и улыбок. С днем рождения!
9: Дарите!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Любимая радио «Алиса Плюс», бодрого понедельника, здравствуйте. У нас есть повод такой замечательный, и мы хотели бы поздравить. Это всегда добро пожаловать в программу поздравлений до трех. Принимаем поздравления, приветы и все самое теплое, что вы хотели бы сказать своим близким людям. Так вот, мы хотели бы передать поздравление. Это жена, гости. У Юрия Дзирко юбилей. Мы хотели бы поздравить 60-летие. Мы очень хотели бы песню Тани Овсиенко «Дальнобойщик». Вы знаете, не удалось мне выяснить, насколько вы связаны с этой профессией, Юрий, но мы с вашей семьей, с вашей женой, с гостями, которые сегодня пришли разделить праздник ваш, пусть продолжается этот праздник, пусть вся жизнь будет как праздник. Вот мы все хотели бы пожелать вам самых прекрасных долгих лет. Пусть будет здоровье. Пусть будет радость. Пусть будет гордость за все, что было сделано вами. А то ли еще будет... Пусть всего в достатке будет. С праздником вас!

0: программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-30.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitētāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. līdz 23. jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
3: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
4: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
3: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
4: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
0: Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: А вот еще одна цветочная композиция готова украсить праздничный день, праздничный понедельник, 13 июля, но уже Оленька Дубовская для вас песня прозвучит. Поздравления подготовили одноклассники. Желают они вам здоровья, которое никогда не будет подводить. На самом деле банальные вещи, но как же они важны. Настроение вам пожелали, которое никогда не будет зависеть от погоды. И таких дней, которые хочется запоминать, хороших дней с хорошими новостями. Пусть будет больше добрых встреч, улыбок, моментов, которые всегда будут радовать сердце. И пусть у вас в голове всегда возникает мысль: «Как же хорошо я живу!» Оленька, мы поздравляем вас с вашим личным Новым годом! Все цветы собраны в этой песне, и мы ее вам дарим с удовольствием.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, если кто-то вдруг из вас уже успел устать от рутины, от этого понедельника, и, быть может, солнце не справляется с задачей в повышении настроения, мне кажется, может в тандеме помочь еще и песни любимые. Если вы взглянули на календарь и понимаете, что нет особого-то повода написать на радио «Алиса Плюс», но чтобы продуктивнее и веселее работалось, какой-то мотив необходим, какая песня должна прозвучать в этом часе, вы напишите 20-20-10-16. А если есть возможность и повод поздравить, то звоните в прямой эфир 654-25-30. Будем поздравлять еще один юбилей. Алиса Плюс, здравствуйте. С 70-летием Валентину Иванову хочу поздравить. Поздравляет Валентина вас сегодня со всем уважением, ваша крестная Леонора. И столько добрых слов в ваш день. Этот невероятный, пишет Леонора, день. Этот важный юбилей. Год уже 70-й наступил в судьбе твоей. Энергичности запасы в спешке дней не растеряй. И с завидным постоянством ты, Валечка, успехи собирай. Пусть поднимут настроение встречи шумные с роднёй. И всегда будет везение идти рядышком с тобой. Валентина, мы поздравляем от всей души, присоединяясь с юбилеем, с вашим красивым и очень значимым. Сил вам, оптимизма, радости душевной, никаких тревог и перебоев со здоровьем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Помимо того, что понедельник сегодня красивый, невероятно солнечный, даже жаркий, я бы сказала, вот как именинникам повезло, день рождения сегодня свой справлять и отмечать любые радостные поводы. Погода способствует увеличению отличного настроения, повышает то самое настроение. И вот как раз-таки сегодня еще и юбилей, еще один юбилей празднует наш слушатель Алиса Плюс. Мы хотели бы поздравить Альфреда Глизниекса. У него сегодня 75-летие. Альфред, Ольга Ивановна, Дима поздравляют вас с праздником. Так что вы там в Ливанах словите и привет, и пожелания. И пожелали вам, конечно же, главного. Всем сегодня будем желать здоровья. Мы желаем тебе всего, что по-настоящему делает жизнь каждого человека счастливой. А для каждого счастье оно свое. Поэтому пусть будет бодрость, пусть будут силы, любви близких, уважения окружающих, на сердце тепла и радости, материального благополучия. И пусть эта цифра будет лишь цифрой, а в душе живет молодость и тот самый задор долгих, прекрасных, счастливых лет жизни. Мы поздравляем вас, Альфред, с праздником, с юбилеем, с 75-летием. Желаем вам тоже здоровья крепкого, спокойствия, уверенности, как у настоящего капитана, который знает свой курс. Почему говорю, как у капитана? Мы знаем, что большая часть вашей жизни, она была связана с морем. Поэтому мы подготовились и в плане подарка музыкального. Пусть он порадует вашу душу.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Доброго понедельника, радио Алиса Плюс. Юльчик, привет! Море, море зовет. Я несу вас, скорее всего, сегодня выходной и счастливый тот человек, у которого еще и отпуск начинается с понедельника. Я только по будильнику, пишет Янис, в 11:57 проснулся. Как же рад вас слышать. Янис, мы тоже будем рады слышать вас. 654-25-00, и это касается каждого. Звоните в прямой эфир, особенно если повод весомый и аргумент поздравить кого-то, поднять настроение, подбодрить, он есть. А если нет, будем с вами придумывать 20-20-10-16, придумывать песни, которые послушаем до 15:00. О ваших желаниях музыкальных тоже сообщайте. А что касается поспать в 11:57, проснулись вы, Янис, главное на пляже не уснуть. Те, у кого сегодня выходной, потому как в обеденное время солнце обычно активнее. И чтобы потом сметаной мазаться не пришлось, которая, кстати говоря, в этом вопросе не то что не помогает, а даже, как говорят специалисты, противопоказано. Так что, Янис, мы желаем вам хорошего дня, и это касается всех. Перейдем к следующему привету. Есть еще и музыкальная заявка. Алиса Плюс, хочу передать папе, любимому папочке, привет от дочки Патриции. Патриция, если будете передавать привет в следующий раз, обязательно раскройте тайну, как зовут вашего папу, чтобы ему стало еще приятнее, но по музыкальному выбору и по вашему имени он должен узнать.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК Форштадт превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК Форштадт. В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
5: Добрый день, радио Алиса Плюс. Пожалуйста, поздравьте с днем рождения нашего любимого папу и мужа Андрея Синицу. Желаем удачи во всем, здоровья и обязательно, чтобы всегда был клев. Андрей, вы еще и рыбак, как мы правильно понимаем. Пусть от рыбы не будет отбоя, и пусть в любой сфере жизни, деятельности вашей будет все на ура. А кому рыбу приготовить, мы, конечно, знаем. Вам привет от жены вашей, от Олечки Синички. Сын Леон присоединяется к пожеланиям. Хорошего, яркого, праздничного дня.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: или программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, хочу поздравить от всей души с очень знаковой датой, с гранатовой годовщиной свадьбы, 19-летие. А поздравление от Раисы. И поздравляет она сегодня Гаркуль Гуревич, Ирину и Олега. Ирочка, даже знаю, что, вернее, вы прямо сейчас на связи и удивитесь, и улыбнетесь. Мамочка ваша звонила от всей души, поздравляет с 19-летием совместных, прекрасных, настоящих, напитанных любовью чувств лет. 19 лет совместных – это действительно союз, который можно назвать шедевральным. Пусть и дальше остается таким же крепким. Пусть в доме всегда царит атмосфера любви. Будьте друг другу опорой. Гордитесь друг другом. Будьте поддержкой друг другу. Мы желаем как можно больше моментов счастья, от которых всегда будет повод гордиться и сказать, как же здорово, что мы вместе, и как же здорово, что мы смогли, что справились. Любовь – это главное украшение вашей семьи. Еще больше взаимности, еще больше тепла. Еще больше радости пожелаем вам. Горько!

0: эфире программа поздравлений.
1: Много поздравительных и приятных слов сегодня Ольге Ивановне Дубовской было сказано в первом части программы поздравлений. Олечка Ивановна, не заканчиваются радости и прелести, в том числе музыкальные на этом. От Юрченко, Веры и Федора будьте добры, примите, распишитесь. Поздравления с днем рождения поступили. От всей души поздравляют, желают, чтобы жизнь была наполнена только приятным, приятными моментами, которые приносят море удовольствия и дарят те самые искренние, неподдельные эмоции. Мы желаем светить и расцветать, как прекрасные цветы, чтобы на душе была гармония и радость. Пусть счастье и молодость остаются с тобою на долгие-долгие годы. Мы желаем шагать по жизни с улыбкой, налегке, жить только в радости, жить с удовольствием. И пусть каждый день будет самым лучшим. Поздравляем вас, Ольга Ивановна, уверенности в завтрашнем дне, достатка и востребованности. Музыкальный подарок выбирали ваши друзья.
2: Между ними река, моей жизни течет, от рождения течет и до тризны. Там за быстрой рекой, что течет по судьбе, свое сердце навек я оставил, свое

0: Программа поздравлений.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

Уважаемые слушатели, 13.03 на часах студийных. И снова здравствуйте, и снова доброго понедельника всем. Второй час программы поздравлений начался. Приветствую снова всех тех, кто работает. И тех счастливчиков, у кого понедельник оказался еще одним выходным днем. А у нас с вами впереди два часа. Два часа для того, чтобы сказать хорошие слова, послушать песни любимые и кому-то преподнести приятный сюрприз в качестве просто хорошего дня в пожеланиях оставить, а мы передадим, или поздравить с праздником, если сегодня все-таки он есть, он случился, 13 июля на календаре. 654-25-00. Все очень просто. Звоните в прямой эфир. Поздравляйте, говорите, пусть ваши голоса звучат. А если нет возможности, вы можете остаться за кадром. Присылайте смс-сообщение в Вайбере, в WhatsApp пишите. Номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Здравствуйте, радио Алиса Плюс. А у меня в субботу был юбилей, пишет Леонгина. Леонгина, я не помню в числе поздравлений для вас пожеланий. Быть может, вы праздновали настолько весело, что только сегодня решили от этого куража отойти, но, тем не менее, сердце хочет продолжения банкета. В субботу был юбилей, хочу послушать песню сегодня, если это возможно. «Именинница» называется песня, группа «Белый день». Спасибо, всего хорошего, прекрасного дня. Леонгина. В программе поздравлений не принято отказывать, особенно имениннице. Пусть даже если и в субботу был праздник, мы будем праздновать. Да хоть до следующей.
2: Столы накрыты.
1: Будьте счастливы долгие годы.

0: Программа поздравлений.
1: Eiropā arvien skaidrāk redzams. Lokālā enerģijas ražošana samazina tīklu pārslodzi un stabilizē cenas pīķa stundās. Neto norēķinu sistēma ļauj mājsaimniecībām ne tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontrolas savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Tālrunis 255 06 255.
2: Krāmē un brauc!
4: Кафе «Пьяцци» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьяцци», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: направлений.
1: А прямо сейчас поступило предложение улыбнуться вновь Ольге Ивановне Дубовской. Ольга Ивановна, поздравить желающих, до Луны очередь выстроилась. И на этот раз от сестры Веры пожелание в ваш день. Неважно, сколько лет тебе, пишет ваша сестра, исполнилась моя милая, ведь в этом мире навсегда ты будешь для меня семья. Одна течет по жилам кровь, сестренка у меня с тобою. Пусть крепче связывают нас родство и нежная любовь. Желаю счастья, ведь его с тобой я сердцем разделяю. Сестричка, с праздником тебя, и помни, я очень сильно тебя люблю. Ольга Ивановна, улыбнулись 100%. Наслаждайтесь еще одним музыкальным подарком и этим прекрасным солнечным праздничным днем.

0: Самое главное – обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУЦ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
4: В эфире программа поздравлений.
5: Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

буднях спокойно серых, в сладких грехах обычных. Жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной. Но вдруг все завертелось, словно грозой разбужен.

Большая и дружная семья Красовских, Сергея Рогова, с днем рождения подготовились и спешат поздравить Сергей. Принимайте поздравления. Дедушка Сергей, ни почем тебе года. Вот таким и оставайся, дорогой наш, навсегда. Мы тебе желаем бодрый, сохранять настрой, чтобы сердцем и душою вечно был ты молодой. Крепок будь, как дуб столетний, оптимизма не теряй. И, конечно, долго-долго дни рождения свои встречай. С днем рождения, наш дорогой дедушка Сергей. Мы вас поздравляем, присоединяемся вот таким же бодрым, уверенным шагом. Шагайте минимум до 100 лет. Долголетия вам, крепости духа, и никогда не отчаивайтесь.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А сейчас объявление о знакомстве с желанием найти вторую половину. Мужчина из Даугавпилса желает познакомиться с женщиной от 30 до 45 лет. А мы вам, мужчина, пожелаем встретиться с этой женщиной, с этим человеком, предназначенным вам по судьбе, лицом к лицу. Милые дамы, контактный номер телефона 25-612-437. 25-612-437.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Ну и поскольку экватор программы поздравлений уже пройден, я напомню, что есть возможность, ее нужно использовать по максимуму до 3 часов дня, если, конечно, она есть. Звоните в прямой эфир 654-25-00 и сделайте чей-то день еще более радостным и приятным. Без повода, просто так. Ну а если поводы есть, сообщайте о них нам еще и в СМС 2020-1016, а я, настройщик вашего настроения, постараюсь максимально донести во всех красках все, что вы хотели друг другу сказать. И вот как раз, Сонечка, ваши друзья хотели бы сказать, приятного понедельника вам пожелали, и еще сегодня день поиска за углом. Поутру, пишут ваши столичные друзья, пока все спят, нужно выбраться из дому, обогнуть заросший сад по тропе давно знакомой, постучаться в дом соседний, где приятель полусонный ждет тебя с большим мешком бутербродов, преогромных, и отправиться вдвоем с ним туда, где важные секреты, в царство тайны за углом. Тонечка. Пусть за углом вас всегда поджидает что-то хорошее, что-то приятное, что-то вкусное, что-то удачное. Главное — это умение вовремя рассмотреть,

пролетит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить, в этом нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути, ветвистому и сложному. Иди уверенно, не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать. За что-то новое браться, не бойся жить, не бойся задавать вопросы. Бери о жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи. Плыви, твоя лодка.

Нам, взрослым, всегда чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает. Плохо, что в небе журавль не синица. Наша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга. Детям рассказываю про пользу ближнего круга. В спорах между собой не признавая вину. Это взрослые, не дети, могут развязать войну. Цени момент, никогда не бывает вечным. Все, что нам кажется бесконечным. Жизнь короткая, будь счастливым. Будь верным другом, будь терпеливым, если любишь. Расскажи об этом, поделись с близким своим счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, в которые играешь, и не думай, что если взрослый, то все про жизнь.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Ольга Ивановна Дубовская с нами связывалась совершенно недавно, говорит, отвлеклась от дел житейских, праздничных, поздравлений столько. Думаю, ладно, что уж я радио слушаю, надо же позвонить, поблагодарить, сказать спасибо всем, кто поздравляет, всем, кто поздравлял, кто помнит, кто меня любит, и это все взаимно. Спасибо и вам, радио «Алиса Плюс», что делаете все возможное, и слова попадают в самое сердце. Ольга Ивановна, вы нам в этом эфире уже как родная стали. Мы еще и торта за ваше здоровье съедим, и это касается всех именинников. А вашим друзьям, вашим соседям, вашим близким от вас музыкальный привет тоже направляется в эфире. Павел Соколов, скоро осень, господа. Практически середина июля, середина лета.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditan или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице «Лабби Паркас».
4: Акционерное общество «Латвияс кредитнемай полидзибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: 70. Jā, dzirdēju pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnījām un omega-3 Max zivjueļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājumu spēkā ar karti veselība.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
0: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Добрый день, радио Алиса Плюс. Я хотела бы тоже присоединиться к этому вашему флешмобу, с которым работать даже легче, если слушаешь. Передаю привет всем, кто меня знает. Что касается всех, ограничения чуточку имеются. Ливаны на связи, а вот привет отправляется всем друзьям, родным, близким, знакомым, коллегам от Руслана. Руслан, удачи вам в буднях трудовых.

0: Тема поздравлений.
1: Напомню, что наши контакты, средства связи с радио «Алиса Плюс», средства для коммуникации до 15.00 открыты. Все в ваших руках. Берите смартфоны, набирайте знакомый номер 654-2500, дозванивайтесь в эфир и говорите, желайте, поздравляйте или просто радуйте приветом кого-то, кто, быть может, от вас за 1000 километров находится. Обязательно услышат. Для этого главное зайти на сайт alisaplus.lv. И там же, напомню, принимаются и поздравления. Размещайте свои или пишите. СМСки принимаем 20201016 в WhatsApp и в Viber тоже. Юлечка, привет! Хорошего всем дня! Прекрасного солнечного настроения! Рита Елгова на связи. Рита, мы надеемся, что и у вас сегодня настроение такое же солнечное, как и в Даугавпилсе. А еще хочу пожелать всем, кто слушает радио «Алиса Плюс», продуктивного, легкого дня. Девчонкам моим отправляю привет, тоже хорошего дня хочу пожелать. Рита, это вы, скорее всего, имеете в виду своих подруг. Насколько помню, все они из Литвы, соседи наши. Хочется, чтобы девчонки улыбнулись, а вдруг услышат, одновременно работая. И у них радио «Алиса Плюс» тоже где-то на подслушке включено.

Ну что, друзья, вот мы оказались на финишной прямой. 14.02, 2 минуты третьего. Впереди много приветов поступило заранее оставленных вами и поздравлений на нашем сайте, но, быть может, кто-то сейчас воспользуется возможностью и не будет откладывать на завтра то, что можно сказать сегодня, прямо сейчас. Если очень хочется или повод есть, звоните, для этого есть целый час. 654-25-00. Напомню, исключительно звонки на этот номер телефона принимаются. Или связаться с нами можно еще и в текстовом формате. СМС, WhatsApp, Viber 2020-1016.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Хочу тебя нежно обнять, не спать.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Региночка, доброго дня, чуть ли не сказала вечера, а время все равно быстро летит, мы уже близки к нему. Но пока 14.09. Регина, я на вашу просьбу музыкальную отвечаю. Вы сегодня так скромно и коротко. Зара, любовь, красавица. Получите, распишитесь. Хорошего, приятного, легкого вам продолжения понедельника.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе пока еще одинокий слушатель-мужчина из Даугавпилса заявил желание, чтобы еще разочек до эфира донести информацию о том, что он желает познакомиться с женщиной. Желательно, конечно, из нашего города от 30 до 45 лет. Контактный номер телефона также имеется 25-612-437. 25-612-437. Пусть повезет.
2: Шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разберемся.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. līdz 23. jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
1: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654 25 00.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще один повод, еще один день рождения, юбилей. Инесса Гибовска, принимайте пожелания с днем рождения. Подруга Жанна спешит вас поздравить от всей души причем. Дорогая моя подруженька, желаю тебе море счастья, море тепла, море нежности и заботы от самых дорогих тебе людей. Пусть жизнь радует тебя своими сюрпризами, и будут они приятными только. Настроение будет солнечным, как и день сегодня в целом. Пусть энергии хватит и сил на все задуманное. Желаю никогда и ни от кого не зависеть. Уверенности в завтрашнем дне, душевного равновесия, женского счастья, от того чудесного ощущения, когда все в жизни действительно на своих местах. Оставайся красивой, оставайся жизнерадостной, успешной и такой же веселой. Инесса, мы поздравляем вас с праздником исполнения самых-самых смелых и заветных желаний.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Папуль, мы тебя ждем.
2: Папуль.
1: Мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Иди домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: эфире программа поздравлений.
1: Любимого внука Маргевича Алексея, бабушка Лена и прабабушка Мария поздравляют с днем рождения. Алексей, юбилей сегодня. И мы все вместе с бабушкой Леной, с прабабушкой Марией желаем ставить такие амбициозные цели, которые будут достигаться, причем с легкостью. Пусть интересные люди встречаются на вашем пути и открываются просто невероятных масштабов перспективы, стабильного достатка, радости, веселья, особенно в этот день, дружбы настоящей. Пусть с вами будет в любых начинаниях такой человек, который и поддержит, и ваше увлечение разделит.
2: Не скажу, о чем.
1: Пусть будет глубокое чувство удовлетворения и радости. Будь непобедим! Вот такие пожелания бабушка и прабабушка просили передать. С днем рождения!
2: Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Утренняя программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
7: Алиса Плюс, здравствуйте! Я просто так хотела поздравить и порадовать мужа песней, и передать еще привет. А поздравляю я мужа Игоря с тем, что мы просто классно проводим этот понедельник. Мы вообще-то на ранчо. Светлана из Англии написала. А я его очень сильно люблю, чем не повод порадовать. Игорь, Светик, солнышко ваше, передает вам пламенный привет. Светлана, вам с мужем остается только позавидовать в плане разнообразия этого дня и эмоций. А всем, кто тоже на ранчо, привет большой. Если вы за рулем трактора, и вам привет. Если вы куда-то направляетесь в салоне своего автомобиля, попутного вам ветра. И всем, кто просто наслаждается просторами или этим рабочим днем, который получается, который удается. Хорошего вам настроения. Напомню, что еще буквально 15 минут, ну, может быть, чуть больше, 17, если быть точной, в нашем с вами распоряжении, и музыкальные заявки пока еще принимаются, но время заканчивается быстро, так что звоните прямо сейчас. 654-25-00 или отправляйте смски 20-20-10-16.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пожелания доброго дня из Болгарии прилетели. Алиса, мы приехали сюда отмечать мой день рождения. Прошу передать привет моей жене, Барсучку, сыну Ивану, Сейф и Тонечке. Так, секундочку, Танюше, доченьке, еще и песню Шатунова попросили, день рождения. И вот среди всех этих имен, так, Танюша, Иван, супруга, она же Барсучок, не вижу имени именинника, а как же к вам обращаться-то? Информации нет. Классного праздника пожелаем, к тому же в Болгарии, погодка, наверное, шепчет. Пусть все способствует классному празднику, а гости... Страна, куда вы приехали, отдых, внимание близких, это у вас есть сегодня. С днем рождения! Исполнится пусть все ваши мечты.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот он еще привет. Они как горячие пирожки летят и летят в завершении эфира, но еще 10 минут есть. И с удовольствием передам привет моей тезке. Алиса Плюс, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, в пожеланиях хорошего настроения на весь оставшийся день Юлии и песню Согдианы «Унеси меня в море». Вы знаете, вот такой песни я не знаю, но на море с удовольствием вместе с вами, Юльчик, я бы рванула. А вот на восток от Эдема, мне кажется, это именно она.

друзья мои, спасибо вам хочу сказать за эти три невероятных часа. Программа поздравлений на сегодня завершается. Запятую мы уже поставили, а встретимся с вами завтра. Я, Юлия Сергачева, буду ждать этой новой встречи и с удовольствием с вами разделю все ваши поводы и потанцевать, и попеть, и поздравить, и просто подзарядиться настроением на следующий день. Ну а пока... А пока до скорого на волнах 101.6 FM. Услышимся с вами завтра. Хорошего дня, пусть будет побольше приятных эмоций.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Не секрет, что именно в летнее время на кузове автомобиля быстрее появляются следы битума после ремонта дорог, древесной смолы и насекомых. И если откладывать мойку надолго, такие загрязнения могут повредить лакокрасочное покрытие. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от автомаляров. И они напоминают, что не стоит оставлять битум, смолу и следы насекомых на кузове надолго, так как под солнцем они могут буквально въедаться в лак. Если заметили такие загрязнения, лучше удалить их как можно раньше с помощью специальных средств для автомобиля или безопасных очистителей. Никогда не пытайтесь оттирать пятна жесткими губками, металлическими щетками или агрессивными растворителями. Они могут повредить покрытие. Перед очисткой автомобиль желательно вымыть от пыли и песка, а после обработки снова промыть кузов автошампунем. И если летом вы часто ездите по трассам или дорогам, где идет ремонт, регулярно осматривайте передний бампер, капот и зеркала, ведь именно там чаще всего появляются самые стойкие загрязнения. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая поездка оставляет только приятные впечатления.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится по-летнему жаркая погода. Вероятность осадков в виде небольшого дождя минимальна, но она все же есть. Температура воздуха в среднем составит плюс 27 градусов, направление ветра северо-западное, скорость до 9 метров в секунду.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. «Эталом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī – no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis – Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestri un spāņu mūzikas Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
4: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утром 11 июля в районе Нового Форштадта вылетел домашний волнистый попугай зеленого цвета. Если кто-то его видел или смог поймать, просьба связаться по телефону 298-77-866. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета. Внутри – деньги и документы на имя Виталий Петровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный номер 289-73-272. Вечером 10 июля был забыт красный зонтик с рисунком в виде роз в автобусе номер 7, едущем в Калкуны. Нашедшего просьба вернуть. Контактный номер 203-39-805. Найден проездной на имя Катерина Шакеле. Контактный номер 298-81-560. Найдено портмоне с документами на имя Владимир Гиптерс, 1984 года рождения. Контактный номер телефона 223-33-361. И на сегодня это все объявления. Напомню, что больше информации о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смелшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится по-летнему жаркая погода. Вероятность осадков в виде небольшого дождя минимальна, но она все же есть. Температура воздуха в среднем составит плюс 27 градусов, направление ветра северо-западное, скорость до 9 метров в секунду.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

твоих объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя, не плачь, моя царица». Я видал обед, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой». Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

чего люди часто говорят, можешь даже не мечтать, это все не.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утром 11 июля в районе Нового Форштадта вылетел домашний волнистый попугай зеленого цвета. Если кто-то его видел или смог поймать, просьба связаться по телефону 298-77-866. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета. Внутри – деньги и документы на имя Виталий Спетровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный номер 289-73-272. Вечером 10 июля был забыт красный зонтик с рисунком в виде роз в автобусе номер 7, едущем в Калкуны. Нашедшего просьба вернуть. Контактный номер 203-39-805. Найден проездной на имя Катерина Шакеле. Контактный номер 298-81-560. Найдено портмоне с документами на имя Владимир Гиптерс, 1984 года рождения. Контактный номер телефона 223-33-361. И на сегодня это все объявления. Напомню, что больше информации о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли наш

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж-Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe. Un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lomu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Loma.
2: Strādājam gan ar privātu

0: Un omega-3 Max divjoļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēneša aptieku jau šodien piedāvājumu spēkā ar karti veselība.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēneša aptieka – tavas veselības recepte.
2: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
3: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
7: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas piedara tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утром 11 июля в районе Нового Форштадта вылетел домашний волнистый попугай зеленого цвета. Если кто-то его видел или смог поймать, просьба связаться по телефону 298-77-866. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета. Внутри – деньги и документы на имя Виталий Петровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный номер 289-73-272. Вечером 10 июля был забыт красный зонтик с рисунком в виде роз в автобусе номер 7, едущем в Калкуны. Нашедшего просьба вернуть. Контактный номер 203-39-805. Найден проездной на имя Катерина Шакеле. Контактный номер 298-81-560. Найдено портмоне с документами на имя Владимир Гиптерс, 1984 года рождения. Контактный номер телефона 223-33-361. И на сегодня это все объявления. Напомню, что больше информации о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29-62-11-93, 29-62-11-93.

остаться, как в их центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

телефоны, голос услышу, мечтательно сонный.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» говорили о солнечных панелях. Но уже не с точки зрения законов, теории или государственных программ, а на конкретном практическом примере. Гостем программы стал предприниматель Айгар Зимелис, который установил солнечные панели и на предприятии, и для своего частного потребления. По словам Айгара Зимелиса, решение заняться собственной генерацией электроэнергии появилось после того, как предприятие столкнулось с высокими счетами за электричество. Особенно остро этот вопрос стал в период роста цен на электроэнергию. Тогда, как отметил гость программы, пришлось искать не только способы больше зарабатывать, но и способы меньше платить за ресурсы. Сначала рассматривались разные варианты, в том числе малоэкогенерационные станции. Предприниматель изучал международный опыт, посещал профильные выставки и пытался понять, какое же решение будет наиболее подходящим именно для его объекта. В итоге выбор был сделан в пользу солнечных панелей, потому что эта технология стала более доступной, понятной и применимой в реальных условиях. На предприятии была установлена солнечная станция мощностью около 50 кВт, а для частного объекта – система мощностью 10 кВт. По словам гостя программы, важным фактором стало то, что решение было принято еще до перехода на новую систему расчетов, когда действовала еще прежняя нета-система учета. Айгар Зимелис подчеркнул, что солнечные панели – это не только вопрос экономии. Для него это также вопрос большей независимости, безопасности, отношения к окружающей среде и долгосрочного планирования. По его словам, когда предприятие хотя бы часть необходимой энергии производит само, оно чувствует себя устойчивее и лучше понимает свои будущие расходы. В программе прозвучал важный практический вывод. Прежде чем принимать решение, нужно внимательно изучить собственный профиль потребления электроэнергии по месяцам, дням и даже часам. Только так можно понять, какая мощность действительно нужна и как система будет работать именно в конкретном доме или на конкретном предприятии. Полную версию программы с участием предпринимателя Айгара Зимелиса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Дижозлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится по-летнему жаркая погода. Вероятность осадков в виде небольшого дождя минимальна, но она все же есть. Температура воздуха в среднем составит плюс 27 градусов, направление ветра северо-западное, скорость до 9 метров в секунду.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шин...

0: dārgi un nedroši, tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.
1: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
7: Алиса Плюс. С верой по жизни.

несколько потрепанных купюр. Авансом за билет зазвенел бумажник от кутюр. Остатками монет.

Привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказ.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

небесі Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войс с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

сне, потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел, к тебе иду. Какая б ширь меня не обожгла, какой бы дождь

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

женщина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, налюбовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

0: дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Почему день?

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».